0: эту армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
3: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшин земли лучше, если взять средний, чем у него.
4: В два раза.
3: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он. Две стороны. И докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
6: По матерям, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
5: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
7: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
5: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
8: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
5: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
4: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
5: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
1: Синий.
9: Нила.
1: Коричневый.
9: Бура.
1: Зеленый.
9: Сабз.
1: Оранжевый.
9: Наранджи.
1: Фиолетовый.
9: Джамуни.
1: Красный.
9: Сурх.
1: Белый.
9: Сафед.
1: Желтый.
9: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
12: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
11: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
12: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
11: Со свежим ремонтом, да.
12: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
11: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
12: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
11: Ого, это треть рынка просто испарилась.
12: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
11: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
12: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
11: Ну, логично, да.
12: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
11: Типа, куда эти деньги девать?
12: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
11: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
12: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
11: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
12: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
11: Точно.
12: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
11: И цены там тоже скакнули.
12: Взлетели на 15-23% всего забот.
11: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
12: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
11: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
12: Бывало, да.
11: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
12: Давай посчитаем.
11: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
12: Никакой же.
11: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
12: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
11: Ага.
12: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
11: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
12: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
11: Ого, всей семьей впрягаются.
12: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
11: Это когда сначала гасишь только проценты?
12: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
11: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
12: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
11: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
12: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
11: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
12: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
11: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
12: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
11: И это не блеф, да.
12: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
11: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
12: О, это извечный спор.
11: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
12: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
11: Почему?
12: Если не учитывать полную стоимость владения.
11: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
12: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
11: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
12: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
11: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
12: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
11: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
12: Ну да.
11: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
12: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
11: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
12: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
11: Логистика.
12: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
11: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
12: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
11: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
12: Немало.
11: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
12: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
11: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
12: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
11: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
12: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
11: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
12: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
11: А остальные 65% – это подушка безопасности?
12: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
11: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
12: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
11: Неузаконенные перепланировки.
12: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
11: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
12: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
11: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
12: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
11: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Береска о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
13: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории, аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается. Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но тем не менее это напорные водоносные горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20-40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров есть скважины, которые мы используем в хозпитевом водоснабжении.
10: Важный сигнал.
14: Хотел заработать на машину для матери-доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
15: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
14: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
16: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
14: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
17: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
14: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
18: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
14: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
19: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
21: Угу.
20: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
21: Но подожди.
20: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
21: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
20: покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
0: Какая еще ловушка?
20: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
0: Но это деньги на старт.
20: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
0: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
20: Роскошь сидеть без копейки.
0: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
20: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
0: Да почему съедает-то?
20: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
0: Ну не сгущай краски.
20: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
0: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
20: Ага, базовое.
0: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
20: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
0: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
20: Знаю.
0: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
20: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
0: Зато самые важные доли.
20: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
0: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
20: Нет, но...
0: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
20: Угу.
21: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
3: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
21: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
3: Ой, давай без этого.
21: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
3: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси.

0: средняя зарплата 800.
1: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные

0: блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
1: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
2: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
2: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
6: Это полностью боевой автомат.
5: 7,62 на 7,62 на 39.
7: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали «Не для войны, а для уверенности в мире». Вот это производство,
6: согласен,
7: на самом деле...
6: Но
7: вот
6: надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
8: Вижу.
6: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
8: Постоянно.
6: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
3: Важный сигнал.
9: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
10: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
9: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
6: Возьмите этот 2 батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю 2 батальонно-тактические группы.
9: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
6: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
9: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
11: Это полностью
5: боевой автомат. Полностью боевой.
7: 762 на 39. Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
6: Согласен.
7: На самом деле...
6: Но вот это... надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
12: Вижу.
6: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
12: Постоянно.
6: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
10: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
9: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
10: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
9: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
11: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
9: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
11: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
9: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
12: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть сбили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
13: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
3: Важный сигнал.
9: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
10: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
9: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
10: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
9: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
9: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
14: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
9: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
15: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Беларусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
17: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
16: Ага, почти 40.
17: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
18: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
17: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
18: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
17: Ну да, лес никто не пашет.
18: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
17: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
18: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
17: А грибница – это же огромная сеть под землей.
18: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
17: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
18: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
17: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
18: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
17: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
18: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
17: Угу.
18: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
17: а плотву глотает крупный хищник – щука, окунь.
18: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
17: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
18: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
17: А съеденный гриб или рыба?
18: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
17: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
18: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
17: А, по химии помню.
18: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
17: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
18: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
17: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
18: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
17: То есть он не пробивает насквозь?
18: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
17: Разрывая клетки изнутри?
18: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
17: И это то, что называют чернобыльским сердцем?
18: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
17: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
18: И слей воду.
17: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
18: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
17: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
18: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
17: Жесть. Осушка.
18: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
17: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
18: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
17: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
18: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
17: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
18: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
17: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
18: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
17: Это как работает?
18: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
17: И он туда засыпает грязную ягоду.
18: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
17: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
18: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
17: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
18: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
17: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
18: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
17: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
18: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
17: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
18: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
17: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
18: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
17: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
18: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
17: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
18: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
17: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
18: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
17: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
18: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
17: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
18: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
17: Щитовидка страдает в первую очередь.
18: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
17: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
18: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ – Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
17: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
18: Да. а инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
17: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
18: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
17: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
20: 14.50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
19: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
21: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь мы, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
19: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
22: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
19: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
23: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
19: Эксперты отмечают, что кроме Грузии у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
0: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
19: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
2: 12.
8: Бара.
2: 13.
8: Тера.
2: 14.
8: Чодаха.
2: 15.
8: Пандраха.
2: 16.
8: Солаха.
2: 17.
8: Сатраха.
2: 18.
8: Атара.
2: 19.
8: Унис.
2: 20.
8: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
6: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
5: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
7: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
5: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
7: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
5: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
11: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
9: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
11: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белорусски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
10: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
11: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
12: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
11: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
13: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшина земли лучше, если взять средний, чем у него.
14: В два раза.
13: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он. Две стороны. И докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
14: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
5: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о

0: Классический ремесленник – это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
2: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
1: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
6: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродно Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Чернобыль,

0: родной Азовского морей не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
1: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
0: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
2: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят, поставки сильно сократились.
0: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
0: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
6: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
5: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
7: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
5: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
8: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет. Это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
5: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
9: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
5: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, ррекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
11: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
10: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
12: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
10: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
13: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
10: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
14: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
10: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
16: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
15: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
17: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
15: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
18: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
15: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
18: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
15: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
8: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня-то везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, тебе комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
20: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
0: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
21: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
0: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
22: Я в шоке.
23: Пробка за бензином.
22: Ни одной заправки с сотым бензином.
24: ЮПРСТ!
0: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
25: Все
1: нормально.
2: Везде есть.
1: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
2: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
0: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
3: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
6: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
7: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
25: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
26: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
8: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Расскажу, ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было. Но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье. Не только на Полесье. У меня-то везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, тебе комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
4: Учим пакистанский вместе.
27: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
28: Гяра.
27: 12.
28: Бара.
27: 13.
28: Тера.
27: 14.
28: Чодах.
27: 15.
28: Пандрах.
27: 16.
28: Сола.
27: 17.
28: Сатрах.
27: 18.
28: Атара.
27: 19.
28: Унис.
27: 20.
28: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
29: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
30: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
5: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
30: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
5: Давай.
30: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
5: Угу.
30: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
5: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
30: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
5: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
30: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
5: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
30: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
5: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
30: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
5: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
30: А если брать нормальные вещи?
5: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
30: Ого.
5: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
30: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
5: Угу.
30: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
5: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
30: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
5: Так.
30: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
5: Ну и рубашки.
30: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
5: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
30: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
5: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
30: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
5: Вот.
30: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
5: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
30: Согласен. Звучит как статусная вещь.
5: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
30: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
5: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
30: Полиэстер.
5: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
30: Ну да, ткань протирается.
5: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
30: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
5: А там цены уже другие.
30: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
5: Вот именно. И это только половина беды.
30: Почему?
5: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
30: Ты имеешь в виду спортивную форму?
5: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
30: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
5: Угу.
30: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
5: А еще кроссовки нужны.
30: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
5: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
30: Какой?
5: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
30: Да, она мгновенно становится серой.
5: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
30: Их нужно покупать пачками.
5: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
30: Скрытые платежи.
5: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
30: Это на год от 45 до 90 рублей.
5: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
30: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
5: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
30: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
5: Угу.
30: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
5: Расскажи подробнее, как это выглядит.
30: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
5: То есть рюкзак.
30: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
5: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
30: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
5: Появляются новые предметы, да.
30: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
5: О, да.
30: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
5: Действительно.
30: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
5: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
30: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
5: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
30: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
5: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
30: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
5: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
30: Каким же?
5: как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
9: Да, постановление работает.
5: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
9: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
5: Угу.
9: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
5: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
9: Проблема гораздо глубже.
5: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
9: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
5: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
9: Зарплаты тоже нужно повышать?
5: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
9: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
5: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
9: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
5: Угу.
9: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
5: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
9: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
5: Это дает чистую экономию до 20-25%.
9: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
5: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
9: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
5: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
9: Покупать бэушную форму?
5: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
9: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
5: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
9: Размажьте эти траты.
5: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
10: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
29: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
29: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
14: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
13: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
14: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
13: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
1: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
13: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
1: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
13: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
29: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
13: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
2: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
13: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
2: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
15: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
2: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
13: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
16: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
13: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
29: Радиосигнал 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
6: «Помогите ради бога. Его отправили против его воли».
3: Жена парня Марина, ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
7: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
3: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
17: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
3: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
29: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
18: В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, в детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создавать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
29: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облисполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
0: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
20: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
4: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению,

0: Минский центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
1: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
4: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. Ведь в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальоном по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла на пересечении улиц Московская и Гаврилова. Женщина-пешеход погибла на месте аварии. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. В Октябрьском районе на лесозаготовках погиб рабочий. 36-летний житель Светлогорска, работавший на частную компанию, без официального трудоустройства спиливал ветки деревьев в местном лесхозе. Во время работы на бензопиле разорвалась цепь. Она сорвалась и нанесла мужчине смертельный удар. Минский тракторный завод рассматривает планы по сокращению дилерской сети в России. Как сообщил гендиректор МТЗ Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии

0: Выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурак отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
4: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
7: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
6: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
8: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
6: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
9: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
6: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
10: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
6: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
12: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшина земли лучше, если взять средний, чем у него.
13: В два раза.
12: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне. в Минск. Вместе с ним государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
14: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
8: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
12: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем речь сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
8: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
12: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
8: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
12: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровщина, если, а он правду говорит, у него у Туровщины земли лучше, если взять средний, чем у него.
15: В два раза.
12: Если он в Туровщине руководитель и специалисты не выходят на уровень
15: Значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчиваете уборку, где-то октябрь-ноябрь, передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
7: По матерям что, пойдем скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодые.
6: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
8: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
6: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
9: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
6: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
10: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
6: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
13: Синий.
16: Нила.
13: Коричневый.
16: Бура.
13: Зеленый.
16: Сабз. Оранжевый.
17: Наранджи.
16: Фиолетовый.
17: Джамуни.
16: Красный.
17: Сурх.
16: Белый.
17: Сафед.
16: Желтый.
17: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
19: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
18: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
19: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
18: Со свежим ремонтом, да?
19: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
18: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
19: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
18: Ого, это треть рынка просто испарилась.
19: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
18: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
19: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
18: Ну, логично, да.
19: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
18: Типа, куда эти деньги девать?
19: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
18: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
19: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
18: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
19: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
18: Точно.
19: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
18: И цены там тоже скакнули.
19: Взлетели на 15-23% всего забот.
18: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
19: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
18: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
19: Бывало, да.
18: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
19: Давай посчитаем.
18: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
19: Никакой же.
18: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
19: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
18: Ага.
19: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
20: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
19: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
20: Ого, всей семьей впрягаются.
19: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
20: Это когда сначала гасишь только проценты?
19: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
20: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
19: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
20: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
19: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
20: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
19: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
20: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
19: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
20: И это не блеф, да.
19: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
20: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
19: О, это извечный спор.
20: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
19: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
20: Почему?
19: Если не учитывать полную стоимость владения.
20: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
19: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
20: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
19: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
20: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
19: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
20: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
19: Ну да.
20: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
19: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
20: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
19: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
20: Логистика.
19: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
20: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
19: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
20: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
19: Немало.
20: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
19: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
20: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
19: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
20: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
19: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
20: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
19: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
20: А остальные 65% – это подушка безопасности?
19: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
20: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
19: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
20: Неузаконенные перепланировки.
19: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
20: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
19: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
20: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
19: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
20: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Березко о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
21: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории, аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается. Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но, тем не менее, это напорная водоносная горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20-40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров. Есть скважины, которые мы используем в хозпитевом водоснабжении.
2: Важный сигнал.
0: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
3: Вероятно, что парень погиб где-то под часовым яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
0: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
4: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
0: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
22: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
23: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
25: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
7: Угу.
5: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
7: Но подожди.
5: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
7: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
5: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
7: Какая еще ловушка?
5: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
8: Но это деньги на старт.
5: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
8: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
5: Роскошь сидеть без копейки.
7: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
6: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
7: Да почему съедает-то?
6: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
7: Ну не сгущай краски.
6: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
7: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
6: Ага, базовое.
7: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
6: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
7: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
6: Знаю.
7: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
6: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
7: Зато самые важные доли.
6: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
7: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
6: Нет, но...
7: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
6: Угу.
7: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
7: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
7: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
6: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
1: Бюджет не резиновый.
6: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
7: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
6: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
7: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохраняется.

0: одном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство

0: Ведомство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
4: Это чисто боевой автомат.
5: Это полностью боевой автомат.
4: Полностью боевой.
5: 7,62 на 39.
6: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали «Не для войны, а для уверенности в мире». Вот это производство,
7: согласен,
6: на самом деле...
7: Но
6: вот
7: надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они, ну, при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
8: Вижу.
7: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
8: Постоянно.
7: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
2: Важный сигнал.
9: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
10: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
9: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
7: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
9: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
7: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
9: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
4: Это чисто боевой автомат.
11: Это полный
4: обстрелян, полностью автомат. Боевой.
6: 7,62 на 32. Мы здесь тоже подошли нетривиально и вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
7: Согласен.
6: На самом деле.
7: Но вот для этого надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
12: Вижу.
7: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
12: Постоянно.
7: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
13: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
9: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить план.
8: Новости регионов. На радиосигнал.
14: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть сбили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
8: Из первых уст.
3: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
11: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется, то есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы, ну, поля просто у нас непроходимы.
8: Важный сигнал.
9: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
12: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
9: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
15: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
9: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрушского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
9: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
16: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
9: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
17: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Беларусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
19: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
18: Ага, почти 40.
19: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
18: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
19: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
18: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
19: Ну да, лес никто не пашет.
18: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
19: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
18: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
19: А грибница – это же огромная сеть под землей.
18: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
19: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
18: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию Спалесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12 500 беккерелей.
19: 12 500! Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
18: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
19: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
18: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
19: Угу.
18: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
19: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
18: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
19: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
18: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
19: А съеденный гриб или рыба?
18: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
19: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
18: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
19: А, по химии помню.
18: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
19: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
18: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
19: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
18: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
19: То есть он не пробивает насквозь?
18: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
19: Разрывая клетки изнутри?
18: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
19: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
18: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
19: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
18: И слей воду.
19: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
18: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
19: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
18: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 000 беккерелей, он будет фонить на 5 000. это все еще смертельно опасно.
19: Жесть. Осушка.
18: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
19: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
18: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
19: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
18: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
19: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
18: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
19: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
18: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
19: Это как работает?
18: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
19: И он туда засыпает грязную ягоду.
18: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
19: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
18: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
19: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
18: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю у станций метро и на обочинах.
19: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
18: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
19: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
18: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
19: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
18: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
19: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
18: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
19: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
18: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
19: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
18: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
19: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
18: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
19: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
18: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
19: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
18: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
19: Щитовидка страдает в первую очередь.
20: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
19: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
18: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
19: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
18: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
19: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
18: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
19: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
22: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
21: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
23: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
21: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следуя из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
0: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
21: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллиона человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
1: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
21: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
2: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
21: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. А раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чода.
4: 15.
5: Пандра.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатра.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
7: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
14: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
24: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
14: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
24: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
14: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
13: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
12: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая, но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна 4 детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
15: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
12: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
16: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
12: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
25: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшин земли лучше, если взять средний, чем у него.
26: В два раза.
25: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. заканчиваете уборку, где-то октябрь-ноябрь, передаю управление в администрацию президента, вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
17: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
14: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
25: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
14: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет «Введение в школьную жизнь». В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
18: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
14: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
19: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
14: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
1: В отличие от многих других ваших партнеров,

0: пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродно Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
3: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
2: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов с ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
4: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
2: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
2: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Хотел заработать на машину для матери-доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный.

0: Северный Костромской полк.
1: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
0: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
2: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
0: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
3: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
4: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
7: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
6: Рекрутер говорит, что им поставили цель набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
8: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
6: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить планы и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
9: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
6: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
10: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
6: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
12: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
11: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
13: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
11: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
14: мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гоминчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
11: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
14: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
11: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
16: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было. Но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье. Не только на Полесье. У меня это везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
18: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
17: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
19: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
17: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
20: Я в шоке.
21: Пробка за бензином.
20: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
17: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
22: Все нормально. Везде есть.
23: Везде есть все.
22: Да. Не надо вот эти истерики.
23: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
17: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
24: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
25: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
26: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
27: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
28: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
17: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
16: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было. Но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье. Не только на Полесье. У меня-то везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, тебе комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
5: Учим пакистанский вместе.
29: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
30: Гяра.
29: 12.
0: Бара.
29: 13.
0: Тера.
29: 14.
0: Чода.
29: 15.
0: Пандра.
29: 16.
0: Сола.
29: 17.
0: Сатра.
29: 18.
0: Атара.
29: 19.
0: Унис.
29: 20.
0: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
3: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
2: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
3: Давай.
2: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
3: Угу.
2: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
3: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
2: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
3: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
2: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
3: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
2: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
3: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
2: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
3: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
2: А если брать нормальные вещи?
3: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
2: Ого.
3: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
2: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
3: Угу.
2: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
3: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
2: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
3: Так.
2: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
3: Ну и рубашки.
2: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
3: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
2: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
3: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
2: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
3: Вот.
2: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
3: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
2: Согласен. Звучит как статусная вещь.
3: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
2: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
3: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
2: Полиэстер.
3: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
2: Ну да, ткань протирается.
3: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
2: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
3: А там цены уже другие.
2: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от «Шаговиты» или «Луча», стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
3: Вот именно. И это только половина беды.
2: Почему?
3: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
2: Ты имеешь в виду спортивную форму?
3: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
2: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
3: Угу.
2: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
3: А еще кроссовки нужны.
2: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
3: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
2: Какой?
3: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
2: Да, она мгновенно становится серой.
3: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
2: Их нужно покупать пачками.
3: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
2: Скрытые платежи.
3: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
2: Это на год от 45 до 90 рублей.
3: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
2: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
3: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
2: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
3: Угу.
2: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
3: Расскажи подробнее, как это выглядит.
2: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
3: То есть рюкзак.
2: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
3: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
2: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
3: Появляются новые предметы, да.
2: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
3: О, да.
2: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
3: Действительно.
2: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
3: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
2: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
3: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
2: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
3: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
2: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
3: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
2: Каким же?
3: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
2: Да, постановление работает.
3: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
2: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
3: Угу.
2: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
3: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
2: Проблема гораздо глубже.
3: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
2: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
3: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
2: Зарплаты тоже нужно повышать?
3: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
2: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
3: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
2: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
3: Угу.
2: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
3: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
2: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
3: Это дает чистую экономию до 20-25%.
2: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
3: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
2: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
3: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
2: Покупать бэушную форму?
3: иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
2: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
3: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
2: Размажьте эти траты.
3: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
7: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
6: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
7: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
6: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
8: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
6: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
8: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописаны зоны размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
6: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: «Пушкин важнее». Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
9: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
6: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
9: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
10: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
9: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
6: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
11: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
6: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто? О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Помогите ради Бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
13: «Помогите ради Бога. Его отправили против его воли».
12: Жена парня Марина, ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
14: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
12: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
18: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
12: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, а она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
19: В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создавать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
21: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
20: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
22: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
20: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
22: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
20: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
0: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев, парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. Ведь в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальону по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так

0: пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла на пересечении улиц Московская и Гаврилова. Женщина-пешеход погибла на месте аварии. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. В Октябрьском районе на лесозаготовках погиб рабочий. 36-летний житель Светлогорска, работавший на частную компанию, без официального трудоустройства спиливал ветки деревьев в местном лесхозе. Во время работы на бензопиле разорвалась цепь. Она сорвалась и нанесла мужчине смертельный удар. Минский тракторный завод рассматривает планы по сокращению дилерской сети в России. Как сообщил гендиректор МТЗ Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурок отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет «Введение в школьную жизнь». В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники.

0: истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
1: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
5: По матерям, что потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
6: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией в безмобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
7: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
8: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
10: Давайте подведем черту под этим. Значит, Турушин, если, а он правду говорит, у него у Турушина земли лучше, если взять средний, чем у него.
11: В два раза.
10: Если он в Турушине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
13: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
12: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
10: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
12: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
10: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
12: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
10: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшин земли лучше, если взять средний, чем у него.
11: В два раза.
10: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
5: Он материал, что пойдем, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
6: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
7: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции, или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
8: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
3: Синий.
11: Нила.
3: Коричневый.
11: Бура.
3: Зеленый.
11: Сабз.
3: Оранжевый.
11: Наранджи.
3: Фиолетовый.
11: Джамуни.
3: Красный.
11: Сурх.
3: Белый.
11: Сафед.
3: Желтый.
11: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
15: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
14: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
15: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
14: Со свежим ремонтом, да.
15: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
14: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
15: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
14: Ого, это треть рынка просто испарилась.
15: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
14: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
15: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
14: Ну, логично, да.
15: а на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
14: Типа, куда эти деньги девать?
16: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
14: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
16: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
14: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
16: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
14: Точно.
16: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
14: И цены там тоже скакнули.
16: Взлетели на 15-23% всего забот.
14: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
16: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
14: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
16: Бывало, да.
14: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
16: Давай посчитаем.
14: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
16: Никакой же.
14: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
16: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
14: Ага.
16: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
14: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
16: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщика, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
14: Ого, всей семьей впрягаются?
16: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
14: Это когда сначала гасишь только проценты?
16: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
14: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
16: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
14: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
16: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
14: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
16: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
14: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
16: Точно.
15: Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
14: И это не блеф, да.
15: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
14: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
15: О, это извечный спор.
14: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
15: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
14: Почему?
15: Если не учитывать полную стоимость владения.
14: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
15: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
14: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
15: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
14: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
15: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
14: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
15: Ну да.
14: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
15: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
14: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
15: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
14: Логистика.
15: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
14: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
15: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
14: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
15: Немало.
14: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
15: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
14: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
15: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
14: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
15: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
14: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
15: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
14: А остальные 65% – это подушка безопасности?
15: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
14: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
15: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
14: Неузаконенные перепланировки.
15: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
14: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
15: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
14: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
15: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
14: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Березко о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
17: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить пить, и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается? Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но тем не менее это напорные водоносные горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20-40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров. Есть скважины, которые мы используем в хозпитевом водоснабжении.
3: Важный сигнал.
0: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
18: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
0: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
19: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
0: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
20: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
21: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за насчет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
1: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
2: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
2: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
2: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
2: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
2: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
2: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
2: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
2: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
2: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
2: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
2: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
2: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
2: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
2: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
5: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
5: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
5: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
5: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
5: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
6: Бюджет не резиновый.
5: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
6: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
5: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
5: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
5: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
5: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
5: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
5: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам.
2: Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
2: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
2: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
2: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
2: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны.

0: государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
1: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
1: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
0: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
6: Это полный
5: отстрелян, полностью боевой.
6: 7,62 на 39.
7: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство,
8: согласен,
7: на самом деле...
8: Но надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
9: Вижу.
8: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
9: Постоянно.
8: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
3: Важный сигнал.
10: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
11: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
10: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
8: Возьмите этот 2 батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю 2 батальонно-тактические группы.
10: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
8: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
10: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы.

0: После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
6: Это полный обстрелян,
5: полностью боевой.
6: 7,62 на 39.
7: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали «Не для войны, а для уверенности в мире». Вот это производство.
8: Согласен.
7: На самом деле...
8: Но надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
9: Вижу.
8: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
9: Постоянно.
8: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
6: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
0: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
6: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
0: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
9: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевезти в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
0: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
9: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
0: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть избили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
4: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
11: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
1: Важный сигнал.
0: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
6: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
0: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
12: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
0: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
0: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
13: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
0: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
14: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Белорусское предприятие «Мьянми» будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
15: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
2: Ага, почти 40.
15: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
2: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
15: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
2: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
15: Ну да, лес никто не пашет.
2: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
15: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
2: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
15: А грибница – это же огромная сеть под землей.
2: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
15: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
2: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
15: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
2: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
15: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
2: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
15: Угу.
2: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
15: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
2: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
15: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
2: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
15: А съеденный гриб или рыба?
2: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
15: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
2: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
15: А-а-а, по химии помню.
2: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
15: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
2: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
15: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
2: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
15: То есть он не пробивает насквозь?
2: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
15: Разрывая клетки изнутри?
2: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
15: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
2: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
15: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
2: И слей воду.
15: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
2: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
15: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
2: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
15: Жесть. Осушка.
2: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
15: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
2: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
15: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
2: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
15: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
2: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
15: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
2: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
15: Это как работает?
2: Приезжает скупщик в Полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
15: И он туда засыпает грязную ягоду.
2: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
15: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
2: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
15: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
2: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
15: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
2: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
15: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
2: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
15: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
2: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
15: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
2: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
15: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
2: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
15: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
2: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
15: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
2: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
15: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
2: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
15: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
2: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
15: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
15: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
15: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
2: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
15: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
2: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
15: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
17: 14.50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
16: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
18: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
16: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следуя из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
19: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
16: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллиона человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
20: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
16: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
3: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
16: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
21: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Униз.
21: 20.
22: Бис.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облисполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
5: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
10: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
7: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
10: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
7: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
10: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
6: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
8: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белоруски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
9: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
8: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
11: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
8: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
12: Давайте подведем черту под этим. Значит, Турушин, если, а он правду говорит, у него у Турушина земли лучше, если взять средний, чем у него.
24: В два раза.
12: Если он в Турушине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он. Две стороны. И докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
0: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
10: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
12: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
10: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
13: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, а кем вы работаете? Он говорит, а я учитель математики.
10: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
14: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
10: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
15: В отличие от многих других ваших партнеров,
1: Мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального кауча.

0: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
1: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
0: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
2: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
0: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
0: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копольского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
6: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
5: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
7: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
5: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
8: Раздули и раздували.

0: эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
2: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
5: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
4: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
6: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
4: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
7: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
4: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
8: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
4: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
10: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
9: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
11: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
9: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кажара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
12: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы, от Добрушского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
9: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
12: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
9: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
14: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Но этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Расскажу, ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
16: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
15: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
17: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
15: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
18: Я в шоке.
19: Пробка за бензином.
18: Ни одной заправки с сотым бензином. РСТ.
15: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
20: Все нормально.
21: Везде есть.
20: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
21: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
15: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
22: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
23: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
24: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
25: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
26: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
15: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
14: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Расскажу, ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
3: Учим пакистанский вместе.
27: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
28: Гяра.
27: 12.
28: Бара.
27: 13.
28: Тера.
27: 14.
28: Чодаха.
27: 15.
28: Пандраха.
27: 16.
28: Солаха.
27: 17.
28: Сатраха.
27: 18.
28: Атара.
27: 19.
28: Унис.
27: 20.
28: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
29: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
0: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
29: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
0: Давай.
29: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
0: Угу.
29: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
0: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
29: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
0: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
29: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
0: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
29: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
0: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
29: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
0: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
29: А если брать нормальные вещи?
0: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
29: Ого.
0: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
29: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
0: Угу.
29: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
0: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
29: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
0: Так.
29: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
0: Ну и рубашки.
29: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
0: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
29: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
0: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
29: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
0: Вот.
29: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
0: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
29: Согласен. Звучит как статусная вещь.
0: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
29: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
0: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
29: Полиэстер.
0: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
29: Ну да, ткань протирается.
0: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
29: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
0: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
0: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
0: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну, максимум два урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать.
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы
15: которые столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
8: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
7: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
8: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
7: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
9: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
7: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
9: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
7: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
11: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
7: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
11: Театр белорусской драматургии. Русский язык. Русский Пушкин. Русское все. Что-то не сходится.
12: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
11: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
7: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
16: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
7: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектаклей на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Помогите, ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамборе. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
18: Помогите, ради бога. Его отправили против его воли.
17: Жена парня Марина, ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
19: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
17: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
20: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
17: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, а она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
21: В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, в детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создавать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослало госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
1: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
22: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
10: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
22: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
10: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
22: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
14: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. И в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальоном по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
22: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия.

0: директором ТЭЗа Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурок отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
3: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
4: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это вот эта вся система образования,

0: образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система к, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СУ. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: Он материал, что потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодые.
3: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
3: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
3: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
3: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
9: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшин земли лучше, если взять средний, чем у него.
10: В два раза.
9: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, Значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчиваете уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное, это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
11: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
10: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
9: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем речь сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
10: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
9: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
10: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
9: давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшина земли лучше, если взять средние, чем у него.
12: В два раза.
9: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
3: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
3: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
3: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
3: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
12: Синий.
13: Нила.
12: Коричневый.
13: Бура.
12: Зеленый.
13: Сабз.
12: Оранжевый.
13: Наранджи.
12: Фиолетовый.
13: Джамуни.
12: Красный.
13: Сурх.
12: Белый.
13: Сафед.
12: Желтый.
13: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
15: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
14: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
15: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
14: Со свежим ремонтом, да.
15: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
14: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
15: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
14: Ого, это треть рынка просто испарилась.
15: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
14: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
15: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
14: Ну, логично, да.
15: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
14: Типа, куда эти деньги девать?
15: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
14: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
15: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
14: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
15: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
14: Точно.
15: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
14: И цены там тоже скакнули.
15: взлетели на 15-23% всего забот.
14: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
15: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
14: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
15: Бывало, да.
14: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
15: Давай посчитаем.
14: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
15: Никакой же.
14: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
15: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
14: Ага.
15: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
14: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
15: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
14: Ого, всей семьей впрягаются.
15: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
14: Это когда сначала гасишь только проценты?
15: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
14: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
15: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
14: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
15: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
14: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
15: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
14: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
15: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
14: И это не блеф, да.
15: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
14: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
15: О, это извечный спор.
14: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
15: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
14: Почему?
15: Если не учитывать полную стоимость владения.
14: А, Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
15: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
14: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
15: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
14: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
15: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
14: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
15: Ну да.
14: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
15: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
14: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
15: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
14: Логистика.
15: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
14: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
15: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
14: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
15: Немало.
14: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
15: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
14: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
15: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
14: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
15: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
14: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
15: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
14: А остальные 65% – это подушка безопасности?
15: Именно. на случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти, это крайне опасная стратегия.
14: А что касается новостроек, если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
15: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
14: Неузаконенные перепланировки.
15: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
14: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
15: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
14: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
15: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
14: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Березко о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
16: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории, аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается. Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но, тем не менее, это напорные водоносные горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20-40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров. Есть скважины, которые мы используем в хозпитевом водоснабжении.
2: Важный сигнал.
1: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
17: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
1: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
18: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
1: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
19: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
20: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
21: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродно Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
0: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
0: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
0: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
0: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
0: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
0: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
0: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
22: Да почему съедает-то?
0: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь, это делает только государство.
0: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон, правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал» При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
4: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
22: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин.

0: очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
4: Это чисто боевой автомат.
5: Это полный
4: обстрелян, полностью боевой.
5: 7,62 на 39.
6: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали: не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
7: Согласен.
6: На самом деле.
7: Но надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
8: Вижу.
7: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
8: Постоянно.
7: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
2: Важный сигнал.
9: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
10: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
9: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
7: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
9: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
7: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
9: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправило военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе

0: мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
4: Это чисто боевой автомат.
5: Это полный обстрелян,
4: полностью боевой.
5: 7,62 на 39.
6: Мы здесь тоже подошли нетривиально и вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
7: Согласен.
6: На самом деле.
7: Но вот для этого надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
8: Вижу.
7: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
8: Постоянно.
7: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
10: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
9: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
10: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
9: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
5: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
9: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
5: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
9: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
8: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть сбили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Из первых уст.
3: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
11: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мерративной системы поля просто у нас непроходимы.
0: Важный сигнал.
9: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
10: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
9: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
12: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
9: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брадинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
9: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
13: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
9: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
14: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Белорусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
16: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
15: Ага, почти 40.
16: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
17: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
16: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
17: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
16: Ну да, лес никто не пашет.
17: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
16: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
17: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
16: А грибница – это же огромная сеть под землей.
17: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
16: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
17: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
16: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
17: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
16: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
17: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
16: Угу.
17: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
16: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
17: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
16: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
17: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
16: А съеденный гриб или рыба?
17: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
16: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
17: из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
16: А, по химии помню.
17: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
16: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
17: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
16: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
17: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
16: То есть он не пробивает насквозь?
17: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
16: Разрывая клетки изнутри?
17: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывая цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
16: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
17: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
16: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
17: И слей воду.
16: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
17: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
16: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
17: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
16: Жесть. Осушка.
17: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
16: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
17: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
16: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
17: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
16: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
17: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
16: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
17: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
16: Это как работает?
17: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
16: И он туда засыпает грязную ягоду.
17: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
16: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
17: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
16: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
15: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
16: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
15: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
16: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
15: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
16: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
15: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
16: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
15: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
16: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
15: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
16: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
15: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
16: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
15: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
16: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
15: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
16: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
15: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
16: Щитовидка страдает в первую очередь.
18: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
16: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
18: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
16: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
18: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
16: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
18: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
16: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
20: 14.50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
19: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
21: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
19: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
22: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
19: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллиона человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
23: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
19: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
24: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
19: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. А раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
2: 12.
4: Бара.
2: 13.
4: Тера.
2: 14.
4: Чодаха.
2: 15.
4: Пандраха.
2: 16.
4: Солаха.
2: 17.
4: Сатраха.
2: 18.
4: Атара.
2: 19.
4: Униз.
2: 20.
4: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослало госорганам, подчиненным правительству, организациям и облисполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
5: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
8: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
6: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
8: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
6: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
8: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
10: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
7: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
3: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
7: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
9: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
7: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
12: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него, у Туровшин земли лучше, если взять средний, чем у него.
13: В два раза.
12: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
26: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
25: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
13: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
25: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет «Введение в школьную жизнь». В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
14: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Он говорит, а я учитель математики.
25: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
15: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
25: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
16: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности, сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
17: Разумеется, критических последствий от таких атак нет.

0: Москве рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
1: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
0: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
0: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
5: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
4: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
6: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
4: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
7: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
4: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
8: Буквально вчера ушло 50 человек. 50

0: человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
4: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
3: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
5: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
3: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
6: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
3: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
7: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там. И он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200. У него не ходят ноги. Он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он. Очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело...
2: Важный сигнал.
8: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
9: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
8: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
10: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
8: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
11: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрушского до Брадинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
8: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
11: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
8: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
13: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
15: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
14: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
16: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
14: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
17: Я в шоке.
18: Пробка за бензином.
17: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
14: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
19: Все нормально. Везде есть.
20: Везде есть все.
19: Да. Не надо вот этих истерик.
20: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
14: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
21: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
22: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
23: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
24: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
25: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
14: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
13: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня-то везде так. Хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, тебе комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодаха.
0: 15.
1: Пандраха.
0: 16.
1: Солаха.
0: 17.
1: Сатраха.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
6: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
5: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
6: Давай.
5: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
6: Угу.
5: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
6: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
5: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
6: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
5: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
6: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
5: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
6: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
5: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
6: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
5: А если брать нормальные вещи?
6: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
5: Ого.
6: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
5: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
6: Угу.
5: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
6: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
5: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
6: Так.
5: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
6: Ну и рубашки.
5: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
6: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
5: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
6: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
5: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
6: Вот.
5: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
6: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
5: Согласен. Звучит как статусная вещь.
6: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
5: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
6: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
5: Полиэстер.
6: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
5: Ну да, ткань протирается.
6: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
5: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
6: А там цены уже другие.
5: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
6: Вот именно. И это только половина беды.
5: Почему?
6: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
5: Ты имеешь в виду спортивную форму?
6: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
5: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
6: Угу.
5: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
6: А еще кроссовки нужны.
5: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
6: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
5: Какой?
6: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
5: Да, она мгновенно становится серой.
6: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
5: Их нужно покупать пачками.
6: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
5: Скрытые платежи.
6: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
5: Это на год от 45 до 90 рублей.
6: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
5: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
6: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
5: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
6: Угу.
5: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
6: Расскажи подробнее, как это выглядит.
5: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
6: То есть рюкзак.
5: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
6: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
5: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
6: Появляются новые предметы, да.
5: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
6: О, да.
5: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
6: Действительно.
5: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
6: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
5: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
6: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
5: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
6: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
5: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
6: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
5: Каким же?
6: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
5: Да, постановление работает.
6: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
5: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
6: Угу.
5: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
6: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
5: Проблема гораздо глубже.
6: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
5: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
6: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
5: Зарплаты тоже нужно повышать?
6: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
5: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
6: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
5: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
6: Угу.
5: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
6: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
5: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики — это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
6: Это дает чистую экономию до 20-25%.
5: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
6: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
5: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
6: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
5: Покупать бэушную форму?
6: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
5: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
6: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
5: Размажьте эти траты.
6: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
3: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
11: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
10: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
11: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
10: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
15: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
10: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
15: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
10: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Контроль качества на радио «Сигнал».
10: «Пушкин важнее». Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
17: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
10: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
17: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
18: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ, где ставят белорусское?
17: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
10: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
19: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
10: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Помогите ради Бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
21: «Помогите ради Бога. Его отправили против его воли».
20: Жена парня Марина, ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
26: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
20: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
12: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
20: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, а она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
22: В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, в детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создавать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
24: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
23: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
25: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
23: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
25: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
23: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
2: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. И в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальону по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
23: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла на пересечении улиц Московская и Гаврилова. Женщина-пешеход погибла на месте аварии. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. В Октябрьском районе на лесозаготовках погиб рабочий. 36-летний житель Светлогорска, работавший на частную компанию, без официального трудоустройства спиливал ветки деревьев в местном лесхозе. Во время работы на бензопиле разорвалась цепь. Она сорвалась и нанесла мужчине смертельный удар. Минский тракторный завод рассматривает планы по сокращению дилерской сети в России. Как сообщил гендиректор МТЗ Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурок отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
23: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый.

0: Мингрис Балком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
1: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
2: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
6: По матерям, что потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
5: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
7: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
5: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией в безмобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему

0: Юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
1: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
2: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
5: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшина земли лучше, если взять средний, чем у него.
6: В два раза.
5: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
6: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
7: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
5: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы.
7: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
5: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
7: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
5: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него, у Туровшина земли лучше, если взять средний, чем у него.
8: В два раза.
5: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он. Две стороны. И докладываете, что вы, о чем вы договорились? Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
10: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
9: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
8: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
9: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией в безмобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
1: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
9: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
2: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
9: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
3: Синий.
11: Нила.
3: Коричневый.
11: Бура.
3: Зеленый.
11: Сабз.
3: Оранжевый.
11: Наранджи.
3: Фиолетовый.
11: Джамуни.
3: Красный.
11: Сурх.
3: Белый.
11: Сафед.
3: Желтый.
11: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
14: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
13: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
14: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку,
13: со свежим ремонтом, да?
14: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
13: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
14: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
13: Ого, это треть рынка просто испарилась.
14: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
13: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
14: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
13: Ну, логично, да.
14: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
13: Типа, куда эти деньги девать?
14: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
13: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
14: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
13: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
14: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
13: Точно.
14: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
13: И цены там тоже скакнули.
14: Взлетели на 15-23% всего забот.
13: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
14: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
13: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
14: Бывало, да.
13: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
14: Давай посчитаем.
13: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
14: Никакой же.
13: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
14: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
13: Ага.
14: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
13: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
14: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
13: Ого, всей семьей впрягаются.
14: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
13: Это когда сначала гасишь только проценты?
14: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
13: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
14: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
13: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
14: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
13: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
14: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
13: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
14: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
13: И это не блеф, да.
14: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
13: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
14: О, это извечный спор.
13: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
14: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
13: Почему?
14: Если не учитывать полную стоимость владения.
13: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
14: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
13: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
14: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
13: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
14: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
13: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
14: Ну да.
13: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
14: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
13: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
14: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
13: Логистика.
14: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
13: полтысячи рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
14: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
13: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
14: Немало.
13: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
14: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
13: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
14: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
13: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
14: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
13: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
14: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
13: А остальные 65% – это подушка безопасности?
14: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
13: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
14: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
13: Неузаконенные перепланировки.
14: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
13: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
14: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
13: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
14: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
13: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, Придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Березко о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
15: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории, аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается. Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но, тем не менее, это напорные водоносные горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20, 40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров. Есть скважины, которые мы используем в хозпитевом водоснабжении.
3: Важный сигнал.
16: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
17: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
16: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
18: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
16: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
19: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
16: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
20: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
16: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
21: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54-257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
6: Угу.
0: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
6: Но подожди.
0: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
6: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
0: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
6: Какая еще ловушка?
0: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
0: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
6: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
0: Роскошь сидеть без копейки.
6: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
0: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
6: Да почему съедает-то?
0: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
6: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
6: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
6: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
6: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
5: Знаю.
6: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь, это делает только государство.
5: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон, правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
6: Зато самые важные доли.
5: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
6: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
5: Нет, но...
6: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
5: Угу.
6: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
5: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
6: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
5: Ой, давай без этого.
6: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
5: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
7: Бюджет не резиновый.
5: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
7: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
5: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
6: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
5: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
6: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
5: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
6: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит $500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
5: И что с того?
6: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
5: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
6: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
5: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
6: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
5: Да ну?
6: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
5: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
6: Ну, это...
5: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
6: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
5: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
6: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
5: Угу, работает.
6: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
5: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
1: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 минут. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
5: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
6: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
6: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
2: Это чисто боевой автомат.
8: Это полный
2: обстрелян, полностью боевой.
8: 7,62 на 39.
10: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали: не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
8: Согласен.
10: На самом деле...
8: Но надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?

0: спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
1: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
2: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальонно-тактические группы.
1: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
2: Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции.
1: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправило военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
6: Это чисто боевой автомат.
7: Это полный
6: обстрелян, полностью боевой.
7: 7,62 на 39.
6: Мы здесь тоже подошли нетривиально и вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство, согласен, на самом деле

0: Надо один сделать. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
1: Вижу.
0: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
1: Постоянно.
0: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
4: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
3: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
4: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
3: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
5: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевезти в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
3: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
5: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
3: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть сбили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
1: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
7: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
2: Важный сигнал.
3: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
8: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
3: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
9: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
3: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
10: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрушского до Брадинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
3: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
10: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
3: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
11: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Беларусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
13: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
12: Ага, почти 40.
13: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
12: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
13: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
12: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
13: Ну да, лес никто не пашет.
12: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
13: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
12: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
13: А грибница – это же огромная сеть под землей.
12: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
13: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
12: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12 500 беккерелей.
13: 12 500! Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
12: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
13: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
12: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
13: Угу.
12: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
13: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
12: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
13: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
12: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
13: А съеденный гриб или рыба?
12: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
13: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
12: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
13: А, по химии помню.
12: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
13: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
12: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
13: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
12: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
13: То есть он не пробивает насквозь?
12: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
13: Разрывая клетки изнутри?
12: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
13: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
12: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
13: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
12: И слей воду.
13: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
12: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
13: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
12: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 000 беккерелей, он будет фонить на 5 000. это все еще смертельно опасно.
13: Жесть. Осушка.
12: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
13: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
12: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
13: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
12: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
13: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
12: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
13: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
12: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
13: Это как работает?
12: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
13: И он туда засыпает грязную ягоду.
12: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
13: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
12: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
13: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
12: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
13: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
12: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
13: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
12: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
13: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
12: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
13: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
12: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
13: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
12: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
13: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
12: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
13: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
12: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
13: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
12: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
13: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
12: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
13: Щитовидка страдает в первую очередь.
14: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
13: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
12: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
13: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
12: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
13: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
12: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
13: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
16: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
15: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
17: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
15: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следуя из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
18: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
15: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
19: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
15: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
20: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
15: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. А раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
0: 12.
4: Бара.
0: 13.
4: Тера.
0: 14.
4: Чода.
0: 15.
4: Пандра.
0: 16.
4: Сола.
0: 17.
4: Сатра.
0: 18.
4: Атара.
0: 19.
4: Унис.
0: 20.
4: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облисполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
23: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
6: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
24: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
6: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
24: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
6: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
7: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
5: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белоруски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна 4 детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
8: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
5: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
9: В этом году дети идут в 5-й и 6-й классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
5: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
10: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшин земли лучше, если взять средний, чем у него.
25: В два раза.
10: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. заканчиваете уборку, где-то октябрь-ноябрь, передаю управление в администрацию президента, вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
3: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
6: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
10: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
6: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
11: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
6: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
12: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
6: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
13: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
16: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
14: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
17: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
14: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 2022 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
14: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.

0: родственники.
1: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
2: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
1: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
3: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
4: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
7: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
6: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
8: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый

0: передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
1: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
2: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
1: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
3: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там. И он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200. У него не ходят ноги. Он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он. Очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
1: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
6: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
5: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
7: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
5: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гоминчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
5: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
8: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
5: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
10: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Но этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня-то везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
12: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
11: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
13: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
11: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
14: Я в шоке.
15: Пробка за бензином.
16: Ни одной заправки с сотым бензином.
17: ЮПРСТ.
11: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
18: Все нормально. Везде есть.
19: Везде есть все.
18: Да. Не надо вот этих истерик.
19: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
11: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
20: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
21: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
22: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
23: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
11: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко озвучил дилемму: отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
10: Отвечаю на твой вопрос. Да. Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня-то везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами.
4: Учим пакистанский вместе.
25: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
25: 12.
0: Бара.
25: 13.
0: Тера.
25: 14.
0: Чодага.
25: 15.
0: Пандрага.
25: 16.
0: Сола.
25: 17.
0: Сатрага.
25: 18.
0: Атара.
25: 19.
0: Униз.
25: 20.
0: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
2: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
1: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
2: Давай.
1: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
2: Угу.
1: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
2: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
1: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
2: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
1: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
2: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
1: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
2: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
1: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
2: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
1: А если брать нормальные вещи?
2: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
1: Ого.
2: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
1: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
2: Угу.
1: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
2: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
1: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
2: Так.
1: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
2: Ну и рубашки.
1: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
2: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
1: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
2: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
1: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
2: Вот.
1: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
2: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
1: Согласен. Звучит как статусная вещь.
2: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
1: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
2: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
1: Полиэстер.
2: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
1: Ну да, ткань протирается.
2: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
1: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
2: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от «Шаговиты» или «Луча», стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
2: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
2: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
2: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
2: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
2: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
2: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
2: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
2: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
2: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
2: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
2: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
2: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
2: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
2: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
2: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
2: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
2: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
2: О, да.
1: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
2: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
2: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
2: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
2: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
2: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
2: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
2: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
2: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
2: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
2: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
2: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
2: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
2: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
2: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
2: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
2: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
2: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
2: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
2: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
2: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
2: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
3: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Война, не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
7: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
6: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
7: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
6: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
8: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
6: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
8: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
6: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: «Пушкин важнее». Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
12: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
6: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
12: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
13: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
12: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
6: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
14: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
6: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектаклей на белорусском языке не ставит никто? О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Помогите ради Бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
16: «Помогите ради Бога. Его отправили против его воли».
15: Жена парня Марина, ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов-беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
17: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
15: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
18: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
15: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, а она дошла уже и к губернатору Тамбовской области.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин об обеспечении народа Мьянмы качественным и доступным по цене продовольствием.
19: текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу. Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создавать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
21: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
20: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
22: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
20: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
22: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
20: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдал за действиями экипажей танка, гвардейцев из Гродненской механизированной бригады.
1: Тот заезд, который сейчас посмотрел, я скажу, неплохо. Командир роты молодец, отлично выполнил. Командир танка, командира батальона, он отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев парню уварняться, тоже оценку хорошо. В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. Ведь в штатной стрельбе важно не только, как подготовлен наводчик, важно, как слажен экипаж действует. Механик, командир, наводчик, как исправна техника, насколько подготовлено мишенное поле. И вот когда вот это все складывается воедино, то получается вот такой результат. Ну, окончательный результат будет выставлен батальоном по завершению штатной стрельбы. Она еще продолжается. Ну, а там будет, конечно, подведен итог.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: В Бресте в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла на пересечении улиц Московская и Гаврилова. Женщина-пешеход погибла на месте аварии. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. В Октябрьском районе на лесозаготовках погиб рабочий. 36-летний житель Светлогорска, работавший на частную компанию, без официального трудоустройства спиливал ветки деревьев в местном лесхозе. Во время работы на бензопиле разорвалась цепь. Она сорвалась и нанесла мужчине смертельный удар. Минский тракторный завод рассматривает планы по сокращению дилерской сети в России. Как сообщил гендиректор МТЗ Тарас Мурок, предприятие пересматривает требования к сервисному обслуживанию, что и повлечет за собой сокращение сети. Сейчас у МТЗ 89 дилеров и 5 собственных торговых домов в России, которые занимают 55% в структуре экспорта завода в денежном выражении. В первом полугодии выручка МТЗ от экспорта в РФ сократилась на 2%. Мурок отметил, что российские аграрии испытывают давление внешних факторов, ощущают сокращение экспорта зерна и снижение цен на него. Все это ограничивает возможности возобновления техники. Несмотря на это, завод рассчитывает, что по итогам года удастся нарастить экспорт на 2%. В Минском районе мужчина пришел обменять $50 и был задержан. В банке засомневались в подлинности банкноты и вызвали милицию. Экспертиза показала, что купюра была настоящей, но изначально это были $5. Кто-то стер цифру 5, дорисовав 50, чтобы увеличить номинал в 10 раз. Мужчина пояснил, что купюру ему передал знакомый из России для обмена, а сам он о фальшивке не знал. Если человек не знал о подделке, наказание ему не грозит, хотя деньги изымают. Но за сознательное фальшивомонетничество или сбыт грозит до 7 лет тюрьмы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
20: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
20: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
10: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса.

0: предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
1: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
0: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СОО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
5: По матерям что, по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
6: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
7: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
8: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от Европейского.

0: Кавказской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
3: Давайте подведем черту под этим. Значит, Турушин, если, а он правду говорит, у него у Турушина земли лучше, если взять средний, чем у него.
4: В два раза.
3: Если он в Турушине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное, это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Турушине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
6: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
5: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
3: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем речь сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
5: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
3: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
5: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
3: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшина земли лучше, если взять средние, чем у него.
4: В два раза.
3: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так, ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
8: По матерям что потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
7: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
9: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
7: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
10: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
7: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
4: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
7: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
1: Синий.
11: Нила.
1: Коричневый.
11: Бура.
1: Зеленый.
11: Сабз.
1: Оранжевый.
11: Наранджи.
1: Фиолетовый.
11: Джамуни.
1: Красный.
11: Сурх.
1: Белый.
11: Сафед.
1: Желтый.
11: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
14: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
13: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
14: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
13: Со свежим ремонтом, да.
14: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
13: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
14: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
13: Ого, это треть рынка просто испарилась.
14: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
13: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
14: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
13: Ну, логично, да.
14: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
13: Типа, куда эти деньги девать?
14: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
13: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
14: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
13: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
14: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
13: Точно.
14: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
13: И цены там тоже скакнули.
14: Взлетели на 15-23% всего забот.
13: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
14: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
13: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
14: Бывало, да.
13: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
14: Давай посчитаем.
13: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
14: Никакой же.
13: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
14: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
13: Ага.
14: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
13: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
14: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
13: Ого, всей семьей впрягаются.
14: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
13: Это когда сначала гасишь только проценты?
14: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
13: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
14: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
13: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
14: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
13: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
14: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
13: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
14: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
13: И это не блеф, да.
14: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
13: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
14: О, это извечный спор.
13: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
14: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
13: Почему?
14: Если не учитывать полную стоимость владения.
13: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
14: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
13: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
14: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
13: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
14: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
13: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
14: Ну да.
13: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
14: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
13: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
14: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
13: Логистика.
14: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
13: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
14: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
13: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
14: Немало.
13: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
14: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
13: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
14: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
13: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
14: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
13: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
14: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
13: А остальные 65% – это подушка безопасности?
14: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
13: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
14: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
13: Неузаконенные перепланировки.
14: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
13: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
14: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
13: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
14: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
13: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Института геологии Ольга Березко о том, что артезианская вода безопаснее колодезной.
15: Поэтому кто еще использует колодец для своих целей, для потребления воды, то нужно регулярно проводить химический анализ проб воды. Это можно сделать, ну, в любой лаборатории, аккредитованной, в том числе и в нашем филиале, центральной лаборатории. И чтобы быть уверенным в том, что ты пьешь воду надлежащего качества. В связи с тем, что в колодцах именно есть проблемы с водой, с качеством воды, необходимо переходить и лучше, конечно, переходить на питье из артезианских источников. Что, в принципе, у нас сейчас эта тенденция наблюдается. Вообще в Республике Беларусь более 90% населения используют воду из централизованного водоснабжения, то есть это артезианские источники воды. Что касается глубин залегания, то это могут быть воды четвертичных отложений, это не очень глубокие воды, но, тем не менее, это напорное водоносное горизонты, которые защищены уже от поверхностного загрязнения. В среднем глубина составляет, там, допустим, от 20-40 до 60-80 метров, если это касается четвертичной, это не очень, как я сказала, глубокие. Либо это глубокие водоносные горизонты, те же протерозойские воды, которые еще лучше по качеству. Это порядка от 100 до 350 даже метров. Есть скважины, которые мы используем в хозпитьевом водоснабжении.
12: Важный сигнал.
16: Хотел заработать на машину для матери доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
17: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
16: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
18: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
16: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
19: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
16: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых «мясных штурмов». И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
20: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
16: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
0: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродно Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
21: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
21: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
22: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
21: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
3: Какая еще ловушка?
21: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
5: Но это деньги на старт.
21: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляют, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
5: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
21: Роскошь сидеть без копейки.
5: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
21: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
5: Да почему съедает-то?
21: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
5: Ну не сгущай краски.
21: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
5: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
21: Ага, базовое.
5: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
21: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
5: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
21: Знаю.
5: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
21: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
5: Зато самые важные доли.
21: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
5: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
21: Нет, но...
5: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
21: Угу.
5: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
21: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
21: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
21: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
3: Бюджет не резиновый.
21: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов, средняя зарплата 800.
6: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
21: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
6: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
21: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
6: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
21: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
6: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
21: И что с того?
6: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
21: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
6: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
21: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
6: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
21: Да ну?
6: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
21: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
6: Ну, это...
21: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
21: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
21: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
21: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
3: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
21: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
21: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
9: Это чисто боевой автомат.
23: Это полностью боевой автомат.
9: Полностью боевой.
23: 762 на 39.
24: Мы здесь тоже подошли нетривиально. И вот табличку подписывая, написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
25: Согласен.
24: На самом деле...
25: Но
24: вот
25: это надо уже один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они, ну, при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
26: Вижу.
25: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
26: Постоянно.
25: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
8: Важный сигнал.
27: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
4: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
27: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
25: Возьмите эти две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых

0: нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о чуде, изготовленном в демократической диктатуре.
5: Это чисто боевой автомат.
6: Это полный
5: обстрелян, полностью боевой.
6: 7,62 на 39.
5: Мы здесь тоже подошли нетривиально и вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
6: Согласен.
5: На самом деле.
6: Но надо один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
7: Вижу.
6: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
7: Постоянно.
6: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
8: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
0: Такой порядок утвердило Министерство

0: Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
1: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
0: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
2: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевезти в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
0: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
2: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
0: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: За последнюю неделю в Беларуси зафиксировано два случая, когда водители насмерть сбили пешеходов и уехали. Как сообщает МВД, 52-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Гомельской области. Он уехал с места ДТП, но позже его задержали. Пешеход был без фликера. Второй случай произошел возле деревни Бояры Полоцкого района. Погиб 45-летний пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. 50-летнего мужчину задержали по месту жительства. Он уже три раза был замечен за нетрезвым вождением. Горящий логотип Audi потянул на административку. В Борисовском районе 30-летний мужчина решил снять эффектное видео для соцсетей. Он вылил бензин прямо на проезжую часть, нарисовал логотип Audi и поджег. Перформанс оценили не только подписчики, но и милиция. Итог – административные протоколы за повреждение дороги и нарушение правил дорожного движения пешеходам. Прокуратура Вилейского района обнаружила несанкционированный детский лагерь. Он располагался в одной из агроусадеб. В лагере жили более 30 детей от 7 до 17 лет, а воспитатели-тренеры позиционировали свою деятельность как преподавание спортивных тренировок по карате. Прокуратура также нашла нарушения на детских площадках возле жилых домов. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минском метро решили провести плановые работы по техническому обслуживанию пассажирского конвейера в переходе между станциями Вокзальная и Площадь Ленина. Как сообщили в Минском метрополитене, работы начались в 20 часов 19 августа и продлятся до 8 утра 21 августа. На это время остановили конвейер номер 1, расположенный ближе к станции Вокзальная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
5: Директор Института мелиорации Александр Анженков о том, что значение рекультивации земель в Беларуси будет возрастать.
6: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные меритивные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Меритивная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без меритивной системы, ну, поля просто у нас непроходимы.
3: Важный сигнал.
0: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
1: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
0: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
7: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
0: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрушского до Брадинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
0: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
8: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
0: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о том, что Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций.
9: Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование бесшовной юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли. Предстоит работа по заключению полноформатного международного договора о защите и поощрении инвестиций. Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Беларусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
11: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
10: Ага, почти 40.
11: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
12: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
11: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
12: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
11: Ну да, лес никто не пашет.
12: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
11: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
12: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
11: А грибница – это же огромная сеть под землей.
12: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
11: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
12: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
11: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
12: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
11: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
12: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
11: Угу.
12: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
11: А плотву глотает крупный хищник – щука, окунь.
12: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
11: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
12: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
11: А съеденный гриб или рыба?
12: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
11: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
12: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
11: А-а-а, по химии помню.
12: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
11: То есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
12: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
11: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
12: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частица – это высокоэнергетический электрон.
11: То есть он не пробивает насквозь?
12: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
11: Разрывая клетки изнутри?
12: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
11: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
12: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
11: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
12: И слей воду.
11: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
12: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
11: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
12: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
11: Жесть. Осушка.
12: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
11: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
12: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
11: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
12: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
11: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
12: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
11: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
10: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
11: Это как работает?
10: Приезжает скупщик в Полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
11: И он туда засыпает грязную ягоду?
10: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
11: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
10: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
11: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
10: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
11: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
10: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
11: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
10: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
11: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
10: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
11: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
10: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
11: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
10: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
11: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
10: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
11: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
10: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
11: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
10: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
11: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
10: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
11: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
11: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
10: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
11: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
10: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
11: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
12: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
11: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
14: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
13: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
15: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
13: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
16: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
13: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллиона человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
17: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
13: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
18: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
13: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. А раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
21: Сатраха.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Униз.
20: 20.
21: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
4: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского Wildberries. Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облисполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
22: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
6: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
23: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
6: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
23: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
6: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
24: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
0: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
24: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая, но и когда была несовершеннолетней, по словам белоруски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белоруски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
1: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
24: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
5: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
24: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что хватит телепаться. По землям нужно принимать решения.
8: Давайте подведем черту под этим. Значит, Туровшин, если, а он правду говорит, у него у Туровшин земли лучше, если взять средние, чем у него.
25: В два раза.
8: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
6: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
9: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
6: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет «Введение в школьную жизнь». В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
10: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль. Она говорит, ноль. Он спрашивает, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
6: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
11: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
6: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о локализации производства в Мьянме широкой линейки востребованных белорусских товаров.
12: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства в Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике. Такие же подходы у нас к сотрудничеству в химической отрасли. Беларусь рассматривает Мьянму не просто как рынок сбыта. Наша цель – взаимная выгода для предприятий двух стран. Готовы полностью закрыть потребности мьянманских шинных заводов качеством белорусском корде. Взамен наш нефтехимический комплекс заинтересован в прямых, стабильных и долгосрочных закупках мьянманского натурального каучука. Компания «Гродный Азот» располагает мощной производственной базой и компетенцией и готова обеспечить стабильные прямые поставки в Мьянму специализированного сырья, в частности сульфата гидроксиламина. Предлагаем мьянманскому бизнесу обратить пристальное внимание на это предложение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
14: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
13: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
15: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
13: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
13: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Хотел заработать на машину для матери-доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копольского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
22: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
6: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
17: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня

0: передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
2: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, ррекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
5: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
4: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
6: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
4: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
7: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
4: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
8: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то

0: тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
1: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Беларуси. Все будут дома.
4: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
3: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
4: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
3: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
5: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
3: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
5: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
7: Наверное, они уже обсудили на бизнес-форум. А я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
8: бизнес-форум.
7: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
8: Я хочу только писать.
7: И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции.
8: Димале бирал тогун бисиду, димале учичавали меня гуру.
7: Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции.
8: Тижараро кунему мне мама тижаре.
7: Я уверен, что после такой визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
5: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Статистика и церковь, и бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
10: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
9: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
11: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
9: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
12: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
9: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
11: А в среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
9: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
13: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
7: Наверное, они уже обсудили на бизнес. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на бизнес-форуме. Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
8: Я думаю, что мы писали,
7: И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
13: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
2: Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
1: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
16: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
1: Угу. Математика первого класса.
16: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, человек, а чисто как будущее налоговая единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
1: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, превращается в обычную таблицу Excel.
16: 100%.
1: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
16: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
1: Угу.
17: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
1: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
17: Подожди, но ведь можно сказать, что это, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
1: Да, цифра пугающая.
17: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
1: Это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
17: 30 лет, да.
1: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
17: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
1: Именно так.
17: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, золотой дождь просто.
1: По телевизору звучит красиво.
17: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
1: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
17: Какой?
1: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
17: И что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
1: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
17: Это жестко.
1: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
17: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
1: Вот именно.
17: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
1: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
17: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
1: Смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
17: Вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
11: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
17: А, то есть один взрослый уходит в декрет, и все?
11: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
17: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
11: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
17: Это же физиологическая граница выживания.
11: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
17: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
11: Верно.
17: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
11: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
17: Да, это важный момент.
11: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
17: На женские?
11: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
17: 27%? Это много?
11: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
17: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
11: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
17: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
11: Угу.
17: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
11: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
17: Логично.
11: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
17: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
11: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
17: Да, это как-то непоследовательно.
11: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
17: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
11: Конечно.
17: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
11: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
17: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
11: Да.
17: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
11: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
17: Да.
11: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
17: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
11: О, да.
17: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
1: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
17: Ага.
1: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
17: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
1: Вот именно.
17: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
1: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
17: Да.
1: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
17: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
1: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
17: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
1: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
17: Да, это правда.
1: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
17: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
1: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
17: Ого, ничего себе.
1: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
17: То есть они полностью зависимы?
1: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
17: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
1: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
17: Угу.
1: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
17: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
1: Да, лицемерие поразительное.
17: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
1: Вот.
17: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
1: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
17: Четверть населения?
1: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
17: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
1: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
17: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
1: 100%.
17: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
18: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
17: Какой?
18: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
17: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
18: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
17: Ну, это сильное общество.
18: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
17: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
18: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
17: Кто остается?
18: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
17: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
18: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
17: Звучит пугающе логично.
18: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
17: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Белоруссии. В лидерах васильки и этноорнаменты.
20: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
3: Такую статистику публикует Marketplace Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
21: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
3: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
21: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
3: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
20: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
20: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
3: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
20: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
3: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
0: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
3: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют. Хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
4: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
1: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
22: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
1: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
4: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
1: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
5: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первая встреча руководства Палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в Палату представителей. Провели встречу в горисполкоме. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся, это актив, руководители предприятий, организаций, о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
12: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
10: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
23: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
24: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
25: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
26: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
10: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
27: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
28: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
29: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
10: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
30: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
10: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
7: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
10: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
10: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
8: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
10: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
9: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
10: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
11: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем.

0: 3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
4: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
3: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа, Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
5: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
3: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
5: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
3: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
6: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
3: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
8: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз Беларуси и Мьянмы, и самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагивают

0: задаются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Важный сигнал.
2: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
3: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
2: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
4: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
2: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
5: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
2: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
0: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз Беларуси и Мьянмы, и самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
8: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
7: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
9: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
7: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
9: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
7: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
5: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
7: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
14: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
13: В смысле?
14: Ну, дроны сейчас – это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
13: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
14: Ага, а где тогда?
13: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
14: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
13: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
14: Геймификация, то есть превращение в игру.
13: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
14: Но выглядит как видеоигры.
13: Именно. Это максимально похожее на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
14: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
13: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
14: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
13: Вот, это отличный вопрос.
14: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
13: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
14: И офицеров-инструкторов в придачу.
13: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
14: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
13: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
14: Чтобы дети привыкали.
13: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
14: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
13: И это вызывает колоссальные вопросы.
14: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
13: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
14: Каком?
13: Тактическое.
14: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
13: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
14: Ну, то есть универсальная безопасность.
13: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
14: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
13: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
14: А что тогда?
13: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
14: Жуткий сценарий.
13: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
14: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
13: Да, это какой-то пещерный век.
14: Это просто дико нелогично в современном мире.
13: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
14: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травма на производстве или дома.
13: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
14: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
13: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
14: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
13: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
14: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
13: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
14: В смысле?
13: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
14: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
13: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
14: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
13: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
14: Потому что форма – это символ государственной власти.
13: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
14: Имеешь в виду протесты?
13: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
14: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
13: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
14: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
13: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
14: Слушай, ну уроки в школе – это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
13: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
14: 60 часов практики в условиях лагеря?
13: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
14: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
13: Ну-ну.
14: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
13: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
14: Неужели все настолько драматично?
13: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
14: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождения. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
13: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
14: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
13: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
14: Засмеют моментально?
13: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
14: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
13: это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
14: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
13: Да, без единой гарантии.
14: Знаешь, если собрать все это воедино – дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней – вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
13: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
14: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
13: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
14: До размера военного сапога.
13: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
14: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
13: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
14: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
13: В точку.
14: Нельзя быть патриотом-экологом, получается. Можно только маршировать.
13: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
14: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
13: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
14: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
13: Так.
14: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
13: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
14: И это было решением самих белорусских властей?
13: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
14: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
13: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
14: А подготовка военного резерва для чужих целей?
13: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
14: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
13: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
14: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
13: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник управления по работе с обращениями граждан Минобл-исполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
15: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорисполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около 20%.
1: Важный сигнал.
16: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат Кардиурекс. По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
17: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
16: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
18: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
19: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
16: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
20: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
16: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
3: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
21: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
21: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
22: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
21: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
22: Какая еще ловушка?
21: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
0: Но это деньги на старт.
21: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
0: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
21: Роскошь сидеть без копейки.
0: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
21: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
0: Да почему съедает-то?
21: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
0: Ну не сгущай краски.
21: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
0: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
21: Ага, базовое.
0: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
21: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
0: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
21: Знаю.
0: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
21: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
0: Зато самые важные доли.
21: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
0: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
21: Нет, но...
0: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
21: Угу.
0: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
21: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
21: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
21: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
21: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
21: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
21: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
21: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
21: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
21: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
21: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
21: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
21: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
21: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
21: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
21: Работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
21: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
21: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
21: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
8: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроется судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный Если не важнейший этап в своем развитии, вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
1: Важный сигнал.
5: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
7: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
5: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
9: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
5: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
23: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
5: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, Некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболевания.

0: там есть мой Telegram. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
3: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
5: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
4: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
6: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
4: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов – втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
6: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
4: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
3: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
0: Важный сигнал.
4: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
5: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
4: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
5: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
4: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
6: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
4: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
7: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях, и в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать, увеличилась его туристическая привлекательность, сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад, все утопает в цветах с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
9: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
8: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
9: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
8: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
9: Ой, да ладно тебе.
8: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
9: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
8: И что лето? Какая разница?
9: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
8: То есть ты хочешь сказать,
9: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
8: Ну, хорошо, допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
9: Вот, 5,3.
8: И что, разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
9: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
8: Каким еще пожаром?
9: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
8: Но цены же держат.
9: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
8: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
9: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
8: А что не так с садиками?
9: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
8: 5% за месяц? Серьезно?
9: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
8: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
9: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
8: Ну, санаторий можно и не поехать.
9: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
8: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
9: А что там с напитками?
8: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
9: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
8: Вода с сиропом – импорт?
9: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
8: А, ну логистика еще.
9: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
8: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
9: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
8: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
9: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
8: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
9: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
8: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
9: Но внутри продукта меньше.
8: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
9: Какой предел?
8: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
9: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
8: То есть льют суррогаты?
9: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
8: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
9: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
8: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
9: Какой еще козырь?
8: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
9: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
8: Почему? Стандартная метрика?
9: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
8: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
9: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
8: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
9: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
8: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
9: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
8: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
9: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
8: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
9: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
8: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
9: Вот именно.
8: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
9: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
8: Налог на бедность.
9: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
8: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
9: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
8: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
9: Продолжают.
8: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
9: Зарплаты не успевают за расходами.
8: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
9: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть 3 сценария будущего.
8: Так, давай разберем. Первый сценарий.
10: Прессом.
11: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
9: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
11: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
9: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
11: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
9: Это вызовет моментальный шок.
11: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
9: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
11: Иначе?
9: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
8: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
9: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
8: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
9: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
8: Но в системе жесткого контроля?
9: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
8: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
9: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
8: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
9: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
8: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
9: Да.
8: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
9: А чем?
8: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
9: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
8: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
9: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
8: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
9: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
8: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
9: Это просто невозможно.
8: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
9: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства. Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
10: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
13: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
10: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
19: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
1: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
20: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
21: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
22: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
23: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
1: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
3: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
4: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
5: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
1: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
6: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
1: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
24: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако, учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
24: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литве она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
25: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум – странно.
24: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
2: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство, так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
24: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в двух чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
8: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное – поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
9: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить.
1: Военнообязанных, специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
11: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
1: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
11: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций,
10: по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
13: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
14: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новое. Новости союзного государства. Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
15: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
0: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
16: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
0: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
17: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
0: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут на российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
18: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
19: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
20: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
27: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиология. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
28: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
1: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
3: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
4: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
5: Некоторые коллеги вынуждены

0: лицах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операций на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
3: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
2: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
4: Мой муж после ранения реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
2: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
5: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
6: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
5: У тебя ранение какое?
7: Осколочное в колено и контузия легкая.
5: У тебя ранение какое?
8: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
2: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
10: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
9: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
10: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.

0: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
1: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
0: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
1: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
4: Наверное, они уже обсудили на бизнес. Я тоже собираюсь встретиться с своими коллегами, которые сегодня участвовали на
5: бизнес-форуме.
4: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов. И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
1: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот 2 человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
7: Вот это пожарище! Столб дыма огромный. Чернющий.
6: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
5: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
6: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
8: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
6: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
5: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
6: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что в четверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
1: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
4: Кирилл Сунюча Владимир.
9: Наверное, они уже обсудили на бизнес. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
4: бизнес-форуме.
9: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
4: И на
9: этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции.
4: Они тоже будут
9: посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
1: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
10: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
14: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
13: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
14: Угу. Математика первого класса.
13: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговой единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
14: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
13: 100%.
14: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
13: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
14: Угу.
15: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
14: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
15: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
14: Да, цифра пугающая.
15: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
14: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
15: 30 лет, да.
14: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
15: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
14: Именно так.
15: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
14: Ну да, по телевизору звучит красиво.
15: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
14: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
15: Какой?
14: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
15: Ну и что в этом плохого? Разве это нелогично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей, другой, и тогда получите крупную субсидию.
14: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
15: Это жестко.
14: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
15: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
14: Вот именно.
15: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
14: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
15: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
14: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
15: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
14: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
15: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
14: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
15: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
14: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
15: Это же физиологическая граница выживания.
14: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
16: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
14: Верно.
16: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
14: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
15: Да, это важный момент.
14: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
15: На женские?
14: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
15: 27%? Это много?
14: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
15: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
14: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
15: Получается, в призывах «двое родителей, 3 детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
14: Угу.
15: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
14: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
15: Логично.
14: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
15: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
14: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
15: Да, это как-то непоследовательно.
14: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
15: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
14: Конечно.
15: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
14: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
15: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в двух странах.
14: Да.
15: Это же население двух-трех крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
14: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
15: Да.
14: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
15: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
14: О, да.
15: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
14: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
15: Ага.
14: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
15: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
14: Вот именно.
15: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
14: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
15: Да.
14: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
15: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
14: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
15: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
14: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
15: Да, это правда.
14: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
15: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
14: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
15: Ого, ничего себе.
14: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
15: То есть они полностью зависимы?
14: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
15: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
14: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
15: Угу.
14: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
15: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
14: Да, лицемерие поразительное.
15: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
14: Вот.
15: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
14: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
15: Четверть населения?
14: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
15: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
14: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
15: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
14: 100%.
15: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
14: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
15: Какой?
14: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
15: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
14: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
15: Это сильное общество.
14: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
15: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
14: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
15: Кто остается?
14: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
15: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
14: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
15: Звучит пугающе логично.
14: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
15: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
19: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
0: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Белоруссии. В лидерах васильки и этноорнаменты.
20: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз, постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз, а ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
0: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
21: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
0: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
21: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
0: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Контроль качества на радиосигнал.
0: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
20: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
20: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
0: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
20: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
0: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки март, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
5: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
0: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют, хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
8: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
7: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
23: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
7: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
8: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
7: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
3: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первая встреча руководства Палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в Палату представителей. Провели встречу в горисполкоме, состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся, это актив, руководители предприятий, организаций, о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
6: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
4: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
24: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
25: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
26: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
27: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
4: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
1: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
25: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
9: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
4: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
10: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
4: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
19: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
11: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
19: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении. приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
4: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
4: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Ну, прохожу службу, как и все, стараюсь. И все условия меня устраивают.
4: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
4: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
4: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
16: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
7: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
0: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
7: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
0: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
7: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире...

0: Наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
1: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что 1 000 000 мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
4: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз Беларуси и Мьянмы, и самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
6: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
5: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
7: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
5: Почему реальность

0: отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
1: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение, или смерть, либо плен.
0: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
4: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
6: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
5: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
7: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
5: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
7: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
5: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
1: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
5: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
2: Лето.
8: Мосаме гарма.
2: Весна.
8: Бахар.
2: Осень.
8: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
10: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
9: В смысле?
10: Ну, дроны сейчас – это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
9: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
10: Ага, а где тогда?
9: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
10: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
9: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
10: Геймификация, то есть превращение в игру.
9: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
10: Но выглядит как видеоигры.
9: Именно. Это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
10: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
9: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
10: Ну слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
9: Вот, это отличный вопрос.
10: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
9: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
10: И офицеров-инструкторов в придачу.
9: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
10: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
9: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
10: Чтобы дети привыкали.
9: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
10: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
9: И это вызывает колоссальные вопросы.
10: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
9: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
10: Каком?
9: Тактическое.
10: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
9: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
10: Ну, то есть универсальная безопасность.
9: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
10: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
9: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
10: А что тогда?
9: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
10: Жуткий сценарий.
9: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
10: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
9: Да, это какой-то пещерный век.
10: Это просто дико нелогично в современном мире.
9: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
10: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травма на производстве или дома.
9: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
10: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
9: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
10: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
9: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
10: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
9: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
10: В смысле?
9: Школьный учитель, то в своей природе, работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
10: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
9: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
10: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
9: полностью, когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
10: Потому что форма – это символ государственной власти.
9: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
10: Имеешь в виду протесты?
9: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
10: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
9: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
10: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
9: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
10: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
9: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
10: 60 часов практики в условиях лагеря?
9: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
10: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
9: Ну-ну.
10: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
9: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
10: Неужели все настолько драматично?
9: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
10: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
9: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
10: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
9: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
10: Засмеют моментально?
9: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
10: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
9: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
10: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
9: Да, без единой гарантии.
10: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
9: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
10: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
9: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
10: До размера военного сапога.
9: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
10: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
9: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
10: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
9: В точку.
10: Нельзя быть патриотом-экологом, получается. Можно только маршировать.
9: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
10: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
9: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
10: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
9: Так.
10: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
9: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
10: И это было решением самих белорусских властей?
9: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
10: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
9: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
10: А подготовка военного резерва для чужих целей?
9: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
10: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
9: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
10: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
9: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления по работе с обращениями граждан Минобл-исполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
11: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорисполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около 20%.
2: Важный сигнал.
12: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат кардиурекс. По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщил о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
13: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
12: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
14: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
15: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
12: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
16: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
12: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
17: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит, и большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
19: Угу.
18: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
19: Но подожди.
18: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
19: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
18: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
19: Какая еще ловушка?
18: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
20: Но это деньги на старт.
18: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
19: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
18: Роскошь сидеть без копейки.
19: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
18: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
19: Да почему съедает-то?
18: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
19: Ну не сгущай краски.
18: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
19: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
18: Ага, базовое.
19: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
18: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
19: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
18: Знаю.
19: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
18: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
19: Зато самые важные доли.
18: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
19: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
18: Нет, но...
19: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
18: Угу.
19: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
19: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
19: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
18: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
21: Бюджет не резиновый.
18: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми.
0: и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
19: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
19: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
19: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
19: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит $500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
19: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
19: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
19: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
19: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
19: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
19: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
19: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
19: Понятная языковая среда. предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
18: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
18: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
19: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
18: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
19: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
21: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
2: Важный сигнал.
22: 100 000 вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
23: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
22: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
1: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
22: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
5: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
22: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
21: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что

0: политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
3: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз, постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз, а ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
2: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
4: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
2: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
4: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
2: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада,

0: Кавасада проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
3: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
1: Важный сигнал.
4: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Беларуси. Все будут дома.
5: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
4: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
5: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
4: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
6: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
4: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
7: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях, и в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать, увеличилась его туристическая привлекательность, сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад, все утопает в цветах с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
9: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
8: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
9: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
8: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
9: Ой, да ладно тебе.
8: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
9: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
8: И что лето? Какая разница?
9: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
8: То есть ты хочешь сказать,
9: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
8: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
9: Вот. 5,3.
8: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
9: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
8: Каким еще пожаром?
9: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
8: Но цены же держат.
9: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
8: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
9: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
8: А что не так с садиками?
9: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
8: 5% за месяц? Серьезно?
9: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
8: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
9: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
8: Ну, в санаторий можно и не поехать.
9: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
8: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
9: А что там с напитками?
8: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
9: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
8: Вода с сиропом – импорт?
9: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
8: А, ну логистика еще.
9: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
8: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
9: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
8: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
9: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
8: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
9: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
8: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
9: Но внутри продукта меньше.
8: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
9: Какой предел?
8: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
9: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
8: То есть льют суррогаты?
9: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
8: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
9: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
8: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
9: Какой еще козырь?
8: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
9: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
8: Почему? Стандартная метрика?
9: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
8: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
9: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
8: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
9: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
8: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
9: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
8: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
9: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
8: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
9: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
8: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
9: Вот именно.
8: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
9: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
8: Налог на бедность.
9: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
8: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
9: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
8: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
9: Продолжают.
8: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
9: Зарплаты не успевают за расходами.
8: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
9: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
8: Так, давай разберем. Первый сценарий.
10: Прессом.
11: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
9: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
11: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
9: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
11: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
9: Это вызовет моментальный шок.
11: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
9: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
11: Иначе?
9: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
11: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
9: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
11: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
9: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
11: Но в системе жесткого контроля?
9: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
11: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
9: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
11: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
9: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
11: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
9: Да.
11: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
9: А чем?
11: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
9: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
11: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
9: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
11: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
9: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
11: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
9: Это просто невозможно.
11: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
9: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
10: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
13: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
10: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
19: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
20: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
0: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
21: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
22: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
23: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
24: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
0: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
25: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
26: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
27: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
0: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
28: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
0: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
19: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят.
1: на радио «Сигнал».
2: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако, учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
2: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литве она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
3: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум странно.
2: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
4: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство. Так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
2: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в 2 чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
6: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера, неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз, Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
7: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить.
0: Военнообязанных, специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
8: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
0: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
9: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
10: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
13: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
11: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
14: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
11: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
15: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
11: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут на российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
16: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
20: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщил о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
21: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
0: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
22: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
23: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
0: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
24: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
0: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее

0: и сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
1: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
2: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
1: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
3: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
4: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
3: У тебя ранение какое?
5: Осколочное в колено и контузия легкая.
3: У тебя ранение какое?
6: Полная балабанка лопнутая. Вот вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
1: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Беларуси. Все будут дома.
9: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
8: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
9: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
8: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
10: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть.

0: дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
0: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
4: Наверное, они уже обсудили на бизнес. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
5: бизнес-форуме.
4: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов. И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такой визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
0: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Статистика и церковь, и бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
7: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
6: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
8: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
6: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники и импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
5: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
6: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
9: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
6: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что в четверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
0: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
4: Наверное, они уже обсудили на бизнес. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на бизнес-форуме. Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народа, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
10: Я думаю, что мы должны быть в Беларуси, и на этом форуме
4: мы открыли маленькую выставку. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
0: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
2: Пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Униз.
11: 20.
12: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
14: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
13: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
14: Угу. Математика первого класса.
13: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
14: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, превращается в обычную таблицу Excel.
13: 100%.
14: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
13: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 миллионов 56 тысяч 80
14: человек. Угу.
15: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
14: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
15: Подожди, но ведь можно сказать, что это, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
14: Да, цифра пугающая.
15: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
14: Это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
15: 30 лет, да.
14: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
15: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
14: Именно так.
15: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, золотой дождь просто.
14: По телевизору звучит красиво.
15: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
14: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
15: Какой?
14: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
15: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
14: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
15: Это жестко.
14: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
15: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
14: Вот именно.
15: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
14: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
15: Давай. Там же тоже солидные суммы называли?
14: Ну, смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
15: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
14: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
15: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
14: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
15: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
14: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
15: Это же физиологическая граница выживания.
14: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
16: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
14: Верно.
16: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
14: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
15: Да, это важный момент.
14: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
15: На женские?
14: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
15: 27%? Это много?
14: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
15: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
14: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
15: Получается, в призывах «двое родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
14: Угу.
15: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
14: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
15: Логично.
14: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
15: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
14: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
15: Да, это как-то непоследовательно.
14: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
15: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
14: Конечно.
15: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
14: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве – около 50 тысяч.
15: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
14: Да.
15: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
14: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
15: Да.
14: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
15: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
14: О, да.
15: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
14: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
15: Ага.
14: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
15: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
14: Вот именно.
15: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
14: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
15: Да.
14: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
15: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
14: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
15: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
14: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
15: Да, это правда.
14: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
15: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
14: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в 1000 долларов, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
15: Ого, ничего себе.
14: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
15: То есть они полностью зависимы?
14: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
15: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
14: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
15: Угу.
14: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
15: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
14: Да, лицемерие поразительное.
15: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
14: Вот.
15: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
14: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
15: Четверть населения?
14: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
15: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
14: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
16: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
14: 100%.
16: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
14: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
16: Какой?
14: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
16: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
14: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
16: Ну, это сильное общество.
14: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
16: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
14: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
16: Кто остается?
14: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
16: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
14: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
16: Звучит пугающе логично.
14: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
16: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье – работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Белоруссии. В лидерах васильки и этноорнаменты.
19: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
1: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
20: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
1: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
20: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
1: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
19: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
1: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
19: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
1: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
19: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
1: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки март, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
7: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
1: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют, хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
22: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
21: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
23: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
21: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
22: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
21: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
5: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первая встреча руководства Палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в Палату представителей. Провели встречу в горисполкоме, состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся, это актив, руководители предприятий, организаций, о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
8: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
6: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
9: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
24: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
25: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
26: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
6: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
0: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
24: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
4: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
6: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
20: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
6: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
10: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении. приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
6: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
6: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
6: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
6: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
16: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
21: К косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
1: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
21: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
1: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
21: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
5: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен,

0: лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
3: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
5: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
4: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
6: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
4: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
7: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни.